0: На рекорде.
1: Ну что, банда, доброе утро. И да, ждем по-прежнему ваши комментарии в нашем телеграм-канале «Радио Рекорд Молдова». Вижу, что многие из вас уже проснулись. Вам отдельное доброе утро, такое бодрое доброе утро. А тем, кто еще не проснулся, вам двойное доброе утро. Давайте просыпаться вместе. У нас публикация уже есть для вас в телеграм-канале. И вот-вот сейчас уже подключаем и ТикТок для того, чтобы вы нас могли не только услышать, но еще и увидеть. Поэтому залетайте, оставляйте комментарии. Может, вы хотите кого-то поздравить с днем рождения, сделайте это с помощью нашего канала. Или, может быть, вы просто хотите рассказать о том, насколько тяжело вы этим утром проснулись, потому что все-таки теперь намного холоднее по утрам, и, конечно, подольше хочется оставаться в теплой кроватке. Рассказывайте, делитесь, и давайте вместе проводить это утро.
2: Никуби возите, буна диминеаса дин ЮКЕ. Neața, neața, un răsărit frumos și de la Roman, transmis în telegramul nostru. Bună dimineața pentru toată lumea. E cu noi.

0: cum să conecteze frecvența 179, frecvența 102 și 1, mai știu eu, alte, oricare altă frecvență, e din ăla cu roată și dă până la final și acolo Victor te aud pe tine și radioul este la sufragerie. Bună dimineața, Vitalie, dacă încă n-ai pornit la muncă, iată, el zicea când îmi transmit un mesaj de salut dimineața. Acum e momentul.
1: Astăzi e ziua aceea. Ne mai scrie Dan, bună dimineața, de la Bulevardul Dacia. Probabil tot ne ascultă din sufragerie sau poate din bucătărie sau poate preparând cafeaua de dimineață. San Color Ala ne scrie așa: Доброе утро, всем хорошего настроения. Утро начинается с кофе, угощаем всех. Алла, пишите адрес. Я вас уверяю, если вы всех угощаете, у вас сейчас очередь выстроится где-то там. Кофе на всех не хватит по итогу. Вы будьте внимательнее со словами. Андрей Гогу пишет: не отца, а коммунитате. Телецентр всегда на связи, даже когда не успеваем тут писать. Всем хорошего дня. Вот такие сообщения мне тоже очень нравятся, потому что даже когда вы не успеваете писать, мысленно вы с нами, вы нас слушаете, это тоже, конечно, очень приятно. Но те, кто успевает и писать, вам отдельное огромное спасибо.

0: Солонарь энд Абрамцова.
1: Самое время услышать и гороскоп на рекорде для всех знаков зодиака. Давайте посмотрим, какие советы на сегодняшний день предоставляет нам звезды. А вот уже если вы будете ими пользоваться или нет, дело остается, конечно же, за вами. Но я вам всегда говорю об этом, что не зря я вам тут каждое утро стараюсь подсказывать советы или подсказывать путь благодаря нашим звездам, поэтому слушайте внимательно, запоминайте и обязательно имплементируйте в свою жизнь. Поехали! Овны, вы, как всегда, у нас первые. Вы нуждаетесь в свежем взгляде на ситуацию, послушайте мнение близких и, наконец-то, прислушивайтесь к этому мнению, потому что, да, овны, существует еще и чужое мнение, и оно тоже может быть правильным. Тельцы. День идеальный для того, чтобы попробовать что-то новое. Если давно у вас где-то затаилось желание прыгнуть из парашюта, или, может быть, покататься на роликах, или, может быть, вам нравится рисование, то вот самое время сегодня сделать, попробовать что-то новое, о чем вы давно думали. Близнецы, ваше красноречие не оставит шансов у конкурентов. Сегодня вы легко убедите каждого, кто с вами заговорит, поэтому сегодня знайте, что ваш пункт форте – это, конечно же, ваш язык. Раки, не сопротивляйтесь обстоятельствам, которые предлагает вам жизнь. Порой очень важно просто расслабиться, даже если все идет не по плану. Будьте в расслабленном состоянии, обязательно по итогу все сложится в вашу пользу. Львы, вам стоит не бояться запланировать на этот день больше, чем обычно. И вовсе сегодня хороший день, чтобы, знаете, завершить все начатое в начале этой недели, и уборочку, и решить все с документами, и на работе все проекты закончить, или как минимум довести их до какого-то такого состояния, которое вам понравится. Поэтому львы сегодня смело берите на себя больше, чем обычно. Продолжаем далее. Девы, сегодня ожидаются у вас незапланированные доходы. Это точно лучше, чем расходы. Поэтому, девы, у вас сегодня хороший денежный день. Весы, вам не придется в одиночку воплощать все планы. Соратники подтянутся. Главное – озвучивать свои идеи. А там уже народ потянется. Скорпионы, вам дадут шанс исправить какую-то большую ошибку. Не упустите его. Стрельцы, сегодня не стоит браться за слишком ответственные задачи. В первой половине дня хорошо заняться каким-то спортом, да, каким-то видом спорта. Еще стрельцы, также звезды вам рекомендуют вечер провести дома, желательно на кухне, готовить что-нибудь вкусненькое для своих любимых. Козероги, вы стоите на пороге перемен, к которым мы так давно стремились. Звезды дают вам этот шанс поменять свою жизнь к лучшему, не упустите. Водолеи, лучше сегодня сказать что-то лишнее, чем промолчать, поэтому не бойтесь сегодня говорить все, что вам приходит на ум. Ну и к завершению у нас рыбы. И где-то кроется ошибка, способная многое разрушить. Рыбы, вы ее найдете, вы ее исправите и за это получите хороший поощрительный приз. Это был гороскоп на рекорде для всех знаков зодиака. Не забывайте, что звезды улыбаются тем, кто улыбается им в ответ.
2: Iar noi deja am ajuns în ora numărul 2 de emisie, 8 fix. Bună dimineața, dragilor! Ora conține plasarea de produs, 60 de minute, sunt alături de partenerul Max Auto. Iar astăzi, în zi de miercuri, jucăm fără afirmații, fără da, fără nu. 2 minute ați ținut cu noi în emisie și da, sunteți în lista de finaliști. Iar voi mâine veți putea primi pe card 500 de lei bani pe card bancar. E un joc simplu, un joc interesant dacă aveți concentrarea la nivel maxim și inspirație pentru a răspunde fără da, fără nu la întrebările noastre în discuție, să nu utilizați cuvintele interzise, atunci veți putea fi mai fericiți spre finalul săptămânii. Nu e o sumă

0: Noi am revenit, bună dimineața, 9:40 de minute, minim două runde le putem juca. Important este să ne sunați începând din acest moment.
1: Так, Ирина у нас как-то отличилась перед этим. Поиграла она на ура. 6,6 слов отгадала Ирина. По крайней мере, до этого момента Ирина у нас лидер, потому что попытка Артемона побить этот рекорд обвенчалась, к сожалению, не успехом. Доброе утро.
0: Няца.
2: Доброе утро.
0: Чини на телефон?
2: Александр на телефон.
0: Александру, де унде не аскульц?
2: Крикова.
0: Крикова, ешь в трафик.
2: Да, за рулем.
0: Cu cine joci?
2: Julienka.
1: Julienka на месте, готова. И слова у меня для тебя тоже подготовлены. Погнали.
2: Устрой.
1: Аппарат размельчить бобы.
2: Блендер.
1: Почти. Поехали дальше. Сладкий. Школа. Да, как пудра.
2: Мата.
1: Пряник. Поехали дальше. Птица приносит детей.
2: Аист.
1: Да, поехали дальше. Книга, много букв.
2: Буква.
1: Да, дальше. Фокусник.
2: Шляпа.
1: Любовь.
2: Любовь.
1: Процесс.
2: Фокусник, любовь, процесс.
1: Да, называется.
2: Следующий.
1: Поехали дальше. Социальная сеть, друзья.
2: Фейсбук.
1: Да, Фейсбук был. Mm-hmm. Ну, конечно, с фокусником, с процессом и с любовью это было сложно, но это было волшебство.
0: Mm-hmm.
1: Да, волшебство или магия, да. Ну, сложное слово, на самом деле, сложное слово. Я сначала хотела на фокусника тебя, да, направить, чтобы ты сказала, волшебство. А потом думаю, нет, это очень сложно. Потом я думаю, скажу любовь, мы же в эфире говорим о том, что любовь – это волшебство. Но и тут это не помогло, поэтому я назвала процесс. Тоже это как-то не помогло, к сожалению. Да. Давай посчитаем твои слова. Приму кувынт яра рышница де кафе.
0: Ого.
1: Но это не блендер. Это, конечно, два разных аппарата, поэтому я не могу засчитать. Следующее слово – это был тот самый пряник. Турта тоже, конечно, не засчитываем. Барс – да, это правильный ответ. Аист – букварь это был правильный ответ, это второе правильное слово. И Facebook это было третье правильное угаданное слово.
0: Трей, скоро тау де астез. Мерси фрумос.
2: Спасибо.
1: Ну, Александр на самом деле держался очень хорошо. И по факту мы 6 слов все-таки прозвучали у нас в эфире. То есть, если бы Александр отгадал все 6, то тогда бы он сравнялся с Ириной.
0: Буду меняться.
3: Bună dimineața!
0: Cine e la telefon?
3: Octavian.
0: Cu cine joci?
3: Victor.
0: Hai, eu extrag cuvintele, eu le am în bolul fermecat, le amestecăm așa frumos și am scos multe. Ești pregătit?
3: Doamne ajută!
0: Așa, 3, 2, 1, Octavian, primul cuvânt. Gunoi, recipient, mare.
3: Caldare.
0: Tomberon, era mai departe, trecem... eveniment, botez, rude.

0: partenerului Ore. Spre exemplu, acele macarons, plăcinte dulci și neapărat 5 croasane. Toate sunt câte 5 la număr. 30 de zile se ridică primile pe care sau care se câștigă în emisia Radio Record. Da, se merge la adresă, se spune numele, prenumele, numărul de telefon și voilà, totul este ca la carte, pregătit pentru voi. Foarte bine. Așa, ia.
1: Вот сейчас работает технология, как говорится. Да, Ирина и вправду умничка. Мы с Ириной сделали хорошую команду. Ирина заберет свой приз. Я очень надеюсь на то, что она его и вправду с большим удовольствием скушает и поделится и с остальными, потому что все-таки для одного человека там, правда, слишком много, да. Даже может и не только с одним поделиться. В любом случае, все это для того, чтобы вы получали удовольствие, радость и улыбки. У нас в этом часу, кстати, который вот-вот приближается к нам, тоже для вас много чего интересного заготовлено. И для тех, кто с нами уже в ТикТоке, вы, наверное, и увидели даже маленький тизер.
0: Юля,

0: Sane. Mii?
1: Zic, da, mii. Da, da.
0: Cât ar trebui eu să alerg intens, să fac cardio în minute, ca să pot scăpa de caloriile în plus?
1: Îți zic, așa,
0: pentru
1: aproximativ...
0: Pentru că toată mâncarea are calorii.
1: Da, da,
0: apropo,
1: da.
0: Toată mâncarea are calorii.
1: Am vreo 5, 6, 7 ore în dependență.
0: De... Măi, nebunești.
1: Nu, serios. Deci sunt foarte multe, într-adevăr. Cum ai crezut?
0: Mănânc în jumătate de oră. O zi întreagă nu merg la muncă, am de făcut sport. Fantastic!
1: Așa e, așa e, dar eu cred că se merită uneori, așa, cumva...
0: Să ne îmbunăm sufletul.
1: Exact. Нужно иногда позволить себе маленькую шалость для того, чтобы настроение улетело куда-то в стратосферу, и, соответственно, сразу эндорфины появились, и настрой на весь день, а может даже и на неделю, поэтому иногда маленькую шалость нужно себе позволить. Но я не зря сказала, что там хватит не на одного человека, лучше с такой шалостью все же поделиться с окружающими.
0: Prieteni, le mulțumim din suflet partenerilor care sunt alături de noi. Este patiseria Grano M. Iar ora a conținut plasare de produs. Atenție maximă, vine ora 10. Dance Radio Record. Вы находитесь на территории Record Club. Welcome. Идентификация пользователя. Success. Загрузка актуальной электронной музыки. Started. Проверка лайнапа. Done. Главное электронное шоу страны. Record Club. Let's begin. Прямо сейчас.
1: Так и хочется
0: DJ
1: сказать.
0: Icefox.
1: Да, это я и хотела сказать. DJ Icefox, оденьте максимум, потому что

am la vinul și spune că e fana numărul 1. Mersi mult. Давайте передадим привет Максиму, потому что он очень любит нашу станцию. Спасибо огромное. Салютер пентру веришори Максим Мушинский и Влад Лунгу.

изначально. Чайники с мечтами нас не замечают. А потом мы бах, и уже за нами все очередями. Бог меняет планы на тех, кто держит газ.

0: Welcome.
1: Идентификация пользователя.
0: Success.
1: Загрузка актуальной электронной музыки.
0: Started.
1: Проверка лайнапа.
0: Done.
1: Главное электронное шоу страны.
2: Record Club.
0: Let's begin.
3: Прямо сейчас.
2: DJ Jack Genius.

0: Welcome.
1: Идентификация пользователя.
0: Success.
1: Загрузка актуальной электронной музыки.
0: Started.
1: Проверка лайнапа.
0: Done.
1: Главное электронное шоу страны.
2: Record Club.
0: Let's begin.
3: Прямо сейчас.
4: DJ Райский.

Главное танцевальное радио Молдовы представляет диджей Райский.

0: пользователя.
1: Success.
0: Загрузка актуальной электронной музыки.
1: Started.
0: Проверка лайнапа.
1: Done.
0: Главное электронное шоу страны. Record Club.
1: Let's begin.
2: Прямо сейчас.
3: DJ Кеша.